0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Yes.
3: Cette radio fait partie de la Ferraroc, la Fédération des radios associatives Musique Actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.